boogie boogie boogie boogie boogie створю со мной. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створ. Вершу сам на идею гениально, здаю па извая максимально. Морда се сдила бамбо, деструк.

stvari со мной. Я сам убоги, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор, ага, я сам убоги, боги, боги, боги, боги, створ. Ко знориш, такой се лажье диха, здей всяк человек се мина смиха. Туди женски рае ме имаю, глега ночка правю и ме цркляю. За мене проблемов ни овир, резу кар со мной, я смам кром.